0: Ты еще собираешься вернуться в Советский Союз?
1: Равных. Перкачвания ланг на сухожине.
2: Я не буду от Китая.

0: 妈了个巴子的，这老狐狸太狡猾了！昨天咱们的人盯了他一个晚上，这个老东西就是没回那栋房子。这样这样下去的话，再想找他可就难上加难了。
1: 那咱们就得调整思路了，
0: 找他们的实验室。
1: 找实验室？
2: 说的容易，怎么找啊？日本对实验垃圾有严格的分类和销毁渠道，这版本的实验室那么隐蔽，那肯定建不了焚烧炉和填埋场。他们用过有毒的试管和试剂瓶，肯定是按生活垃圾随意丢弃的。其实这也是一种投毒的方式。
0: 我觉得咱们可以从垃圾入手。兄弟，你不是开玩笑吧？你知道哈尔滨有多少垃圾堆吗？几天就清理一遍，哪儿找去？大海捞针一样。
2: 是，说难很难，但说容易也容易。我觉得咱们可以首先锁定日本住户这个区域，从他们的垃圾里面找，顺藤摸瓜，一定能挖出版本的实验室。
3: 这是个办法，行，这时候上来不行啊，多叫些人，啊，哎哎，徐哥，喂，不用那么麻烦，机会来了。
4: По информации только что полученной, материалы, которые Сакамото заказал, уже куплены японской армией, и скоро их привезут в Харбин.
5: 사가모토 라보라토리 получить результаты. Да хотели спешить поставки, чтобы создать химическое и биологическое оружие.
4: Очень даже может быть.
5: Мы должны немедленно действовать.
4: Нет. Ты же знаешь, сейчас отношения между Северо-Восточной армией и Советским Союзом очень напряженные. Действовать сейчас для нас вредно. К тому же мы не знаем, Сакамото закончил исследование или нет. Преждевременное действие только встревожит наших врагов.
5: Как делать? Мы смотрим, а? Ничего не делать?
4: Эти материалы очень дорогие. Они даже запрещены для продажи на международном рынке. Японцы достали их с огромным трудом. Руководство приказало нам захватить эти материалы. И это твоя следующая важная задача.
6: 消息可靠了，绝对可靠。日本人从欧洲购买的这批物资，一定会取到苏联，从满洲里进来。我们把他这批物资毁了，版本就成了每米

0: Как там пейзаж на берегу реки? Красиво?
1: В последнее время ты в основном занят своими личными делами. Из-за твоих дел с твоими родственниками ты абсолютно забыл свою истинную миссию.
2: Я буду иметь дело.
0: Я должен тебе напомнить, что Советский Союз тебя воспитал. Хотя ты сын Лена, все, что у тебя есть, все дал тебе Советский Союз. Твоя настоящая родина – это Советский Союз. И сейчас время, как следует ей послужить.
2: Я знаю, как это сделать.
0: Я доложу руководству о твоей неудаче поисков лаборатории Сакамото. И попрошу, чтобы они дали тебе наказание.
2: Принимаю.
0: Я надеюсь, ты хорошо осознаешь свое положение сейчас. И своими заслугами ты должен искупить вину. Продолжай выполнять свою задачу.
2: Yes.
0: В последнее время Япония перевозит много военных через Южно-Монгольскую железную дорогу. И очень скоро они начнут крупномасштабное военное вторжение.
2: Но СССР не послал войска, видя японские эвакуации северо-восточного.
0: Японцы хотят завоевать северо-восток. Это дело между Японией и Китаем. Советский Союз не хочет вмешиваться в это дело. Очень скоро мы потеряем все, что мы имеем здесь. Но мы не сдадим это без боя. Японцам это достанется тяжелой ценой.
2: Есть. Yes.
3: 小伙子遇到困难了？
4: 什么？哎，生活就是如此，总会有点挫折嘛，勇敢一点都会过去的。我已经打了两份工了，还是欠着房东三个月的房租，孩子过生日想要个蛋糕，都是找朋友借钱买的。生活难免会有磕磕绊绊，但你一定会坚持住的，对吧？
3: 其实我很害怕。怕什么？我相信往后的日子会越来越好的。谁都会这么说。如果更糟糕了呢？
4: 你的家人呢？我家里的情况有点复杂。你们的关系不好吗？我父亲生病了，儿子还上小学，媳妇儿……哎，小伙子。 别难过，一切都会过去的。这是我自己做的糖糕，我儿子每次难过，我都会给他做，他一吃就开心了，可喜欢吃了。你尝尝，快尝尝，很甜的，吃了心情就好了。坏了，我儿子要放学了，我得赶快去接他。 昨天被老师批评了，今早出门情绪很差，我特意做了糖糕，这会儿赶快送过去给他吃。

0: В последнее время Япония перевозит много военных через Южно-Монгольскую железную дорогу. И очень скоро они начнут крупномасштабное военное вторжение.
1: Но СССР не послал войска, видя японские обкуации северо-восточного.
0: Японцы хотят завоевать северо-восток. Это дело между Японией и Китаем. Советский Союз не хочет вмешиваться в это дело. Очень скоро мы потеряем все, что мы имеем здесь. Но мы не сдадим это без боя. Японцам это достанется тяжелой ценой.
2: Есть.
0: Есть ли какие-то новые движения от Сакамото?
1: Миссии активизации строительства подземных сооружений. Остальные – все тихо. Я считаю, что Сакамото лабораторий успешно развивается. Впереди ждет этих бактерий в боевом оружии.
3: 太好了，
4: 走。

0: 一定有问题，这批货为什么会标注的松浦银行呢？哎，这松浦银行不是日本人开的吗？然后通过银行里的日本人再把货送到实验地。
1: 日本的商社公司那么多，怎么不邮到别的地方？
0: 掩人耳目，以为银行是当地钱的，没有经商的行为，这样就不会引起咱们的注意。
2: 这么重要的货物转来转去，这不是日本人一贯的手法。我觉得这个松浦银行里面一定隐藏什么秘密。
0: 兄弟，也别瞎琢磨了啊！银行我进去过，本身就是放钱的地方，根本不可能在搞什么实验室。反正现在这货已经查到了，是吧？货在这儿，咱们就跟着货走，跟着货走就能找到实验室。
3: Источная информация, что материалы, которые так ждет Сакамото, уже доставлены в Харбин. Их задержала эпидемиологическая станция Лэнфэн.
4: Его скорость так быстро.
3: Товарищ Хэ Сангва, в этой партии есть новейшие биохимические реагенты и приборы. Эти материалы необходимы Советскому Союзу.

0: И твоя задача – заполучить их у Ланфена.
1: Товарищ Хэ Сангуань, в чем дело? Уж не девушка ли по фамилии Ланг Дин ослабила вашу революционную волю? Что-то вы неважно выглядите. Это плохо.
2: В эти-то дни здоровье не очень хорошо.
1: Я надеюсь, что новую борьбу вы встретите в своем наилучшем состоянии.
2: Хорошо.